Доброе утро. Полпятики была ура. Стеже по концу, сенси кармислив, да бы сте похитили, доклер еще хладно. Абак, ну я, зуна еще мрак, добро, все се боже зданило. Па туди какшно лучко имамо, че е треба. Radio Srake, s vami prebudili ste se u četvrtek 6. augusta, tako da, no, čekaj novega na vremenskem področju, bomo slišali čez pol ure. Dobro jutro!

0: красен тон, мата фрейтон.
1: Красен тон, мата фрейтон.
0: Марсик не режил це злом.
1: Марсик не режил це злом.
0: Если слесена, поокрашена, лепо се свети, по себе укрети. Не раби штрома, є

системы, как выстрелы, искренность искрами. Встали, не выспались, не могу остановиться. Влюбился ты, остановись на мне. Я не хочу, чтоб ты была среди девочек, что научились на мне. Не хочу говорить себе перед сном, отпусти, так получилось, Андрей.